Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь

Казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро. Ах, какая вы правопотешница! Все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главную и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами

адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И не рожи в ней, и не кожи, и фигура как аэростат. А меня, мою либидо гложет, прям

товарищ на серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано. Нужно часик подспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей.

Боже мой, так она надоела, осенняя-то распутится. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать,

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники, едва застенчивых бича, знакомых с творчеством.

0: панымат, митвай пчёль, ты наша мат.
1: На молдаванке музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид.

Музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким венцом.

воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ, а жизнь идет, как прежде.

ночь в самолете.

Он поднял запотевшую стопку, оттопырив мизинец кривой, и плеснул содержимое в глотку

глазам, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей, вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45 он по снегу

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей,
1: если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

Жизнь моя, как в никуда слепой прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

по капле жизнь моя прокапает. Что с того, что музыкант и что поэт? На удачу все растрачу. Был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь подштопает.

Как в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удым судье. Земля обетованная для них как кашеманная, ну что им наше дружное

Говорят, на земле был Бог, говорят, он учил добру, а у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алёшка, дружок ты мой,

денег нет? Какой же имамоты? Ты в бутике ходишь без гроша.

0: Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

0: нету.
1: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоров.

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

все препятствия в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

было пофиг и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь

0: современной цивилизацией.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

сеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник, выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома, и под утро

На медне шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит над страной.

сладким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю, сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю, и архангел Михаил жмется в угол.

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутики ходишь без гроша,

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с

Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб. После викингов, якутов и туркменов. А индеец Гойко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И Макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима.

современной цивилизацией. Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили

сеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома, и под утро

сегодня шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на

Кем за башком, а я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю, сердце удалью зашлось, налилась мышца, и сижу я на печи, миру источаю, и архангел Михаил жмется в угол.

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало. На одометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

0: проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.
1: А мне бы

мне. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист Бахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы, пахнущие черникою.

мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

Ты схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этот миг понятно стало нам. Мы сделали свой главный ход на этом повороте. Он по газам, а я по тормозам.

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфе, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением

чертовы и швырнула ему на погон. Подполковник бывал в ситуациях и умел распорядиться собой, но сейчас

0: позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.
1: Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусорг скиналиста, я кричал, доколе нам терпеть. Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь. А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы мне сказали: слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон: все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон, во всю мочь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отче наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс, и смотреть, как фальшь перекосила

говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародную, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали на взрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: Отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей.
1: Если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

запричитала мать, заголосила: сыночку милому 7 лет,

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

И по капле жизнь моя прокапает, что с того, что музыкант и что поэт. На удачу все растрачу, был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь подштопает,

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме, в общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

лет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: сняли пропитание. Вон и как бывает у вождей.
1: Если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубльгуму дам ей вечер

Все не ладится, бывает, словно воск надежды тает, и душа не верит в чудеса.

запричитала мать, загласила сыночку милому 7 лет.

Знаменитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душу.

крепкое комволье. Так что девки поневоле от чубайс понесли. И родили прям стоя предложение простое: ехать в град первопрестольный, на Тверской шибать рубли.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

летать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

и казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь

Казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в Тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федерало, либерало, социал-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат.

лето. Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. И мандат на депутату от того, что это так. Thank you.

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужины скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

что не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

поздно мы становимся мудрее. Ценой утрат, ошибок и потерь.

храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей.

0: фашист Вахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

А потом, уже под утро, мы с Серегой вдвоем шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

говори, ешь и пей на халяву, на убой. На такой гастрономизм каждый день в Евросоюзе выделяется кредит, чтоб российский аппетит был уваженным с лихвой.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

За что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным. И я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была счастлива.

сразу. А потом долги, заботы, бесприютная семья, служба в органах, погоны капитана. Все сложилось

шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез меняет.

Так уж много лет, но дел успел наделать я немало. Лепил я скок за скоком, а утром для тебя

ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов, 8045. Все-таки слишком рано, нужно часик подспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессив.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ.

рак. Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милиция.

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, Коль, чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало. На одометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений. А за Ротшильдов потом договорим. Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку

то в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет. Неужто из отпетых барыг и казнокрадов, ради

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве, тихо.

0: Было пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира.
1: Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь из

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужины скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Боже мой, так она надоела, осенняя эта распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может,

Он поднял запотевшую стопку, оттопырив мизинец кривой, и плеснул содержимое в глотку.

вопросом, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог, доверчивый любовью, меня простит, за что, не знаю сам.

Я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

опять и хорька, и херувим поднялся святой офис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбаты осень.

Запричитала мать, заголосила: сыночку милому 7 лет,

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

Ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни уходя. Мы поймем из жизни уходя.

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

Петрович на серого волка, да поскакал в леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Мы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
2: Да уж, не въезди в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, а сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон на Киевском вокзале гомосек повязали, встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму? Да и вообще, зачем я нужен Богу?

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

За что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была.

но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милиция.

кто-то снял тебя в полный рост. Хороводишься с кем захочешь за 7000 отсюда верст. Хороводишься с кем захочешь.

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

снег и рассуждал о том, кто умный, кто дурак. Я ел икорку, пил мадиру и коньяк и рассуждал о том, кто умный, кто дурак. Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милицейская.

0: современной цивилизацией.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

или тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома, и под утро

На медне шумный дух в ресторане «Стелла» в день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на столе.

сладким за башком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется у...

денег в четыре конца и какому-то Гоге за крышу. Вам, Зизи, никогда не понять, сидя в благополучном Париже, что такое по-русски ядрить твою мать.

0: Бонапарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит людей.

кредит, сутенер, переводчик, Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вы летаете же, Бог!

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники, едва застенчивых бича, знакомых с творчеством.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей,
1: если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.
2: Она была путеукладчицей, а также солью всей

все препятствия в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отряд нам из какой-то атональной тьмы мне сказали: слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, очень наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс и смотреть, как фальшь перекосил

и все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда верст хороводишься с кем захочешь.

0: Апарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит

кредит, сутенер, переводчик Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вы летаете же, Бога!

Когда в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удым судье. Земля обетованная для них как кашеманная, ну что им наши друзья?

Говорит, что ей муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да видно, смешно.

опять и хорька, и херувим. Поднялся Святофис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбат Иосиф.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ.

ходит. Человек приличный вроде. И по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание. Примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю. Он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало на дометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

Знаменитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

тоже знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро. Ах, какая вы правопотешница, все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами

огоньки прошлогоднего журнала «Садовод». И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам скособоченным в кривой усмешке ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом. —

протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим, пережидаем, и ночами строим планы на потом.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет. Он у Люськи сосед-анонист, на эротике сделал карьеру. Ты б хоть педиком хит настрочил, ну куда там серьезно.

Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

ешь и пей на халяву, на убой. На такой гастрономизм каждый день в Евросоюзе выделяется кредит, чтоб российский аппетит был уваженным с лихвой.

Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я

Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей, и по соседу.

и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда?

0: охоте и рыбалке, чтоб не чудились русалки. Никогда не пейте водку на жаре.
1: Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни

взойдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

щеки со скрипом. Я на тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горя мыкал, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой. А мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой. А мне сидеть